Parigi, красавица и слюна, вся молодежь о ней с ума сходила, называя Венерой московской, граф Сен-Жермен среди других. Так-то еще красавец, клянись я ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

0: мне одному они принадлежат.
1: Уолтер, что ты говоришь? Опомнись!
0: Ах, я забыл, ведь ты еще не знаешь три карты. Помнишь, что тогда еще я выведет

0: Позвольте мне поставить карту.
1: Вот чудеса,
2: вот чудеса, вот чудеса, наш Герман, наш Герман.
3: Приятель, поздравляю с разрешением столь долгого поста.
4: А сколько?
1: 40 тысяч!
5: Вы ж не узнали той три карты, о графине.
0: Ах, я тебе!
4: Идиот, какая карта!
0: Тройка!

смеешься и меня с ума свела. Проклятая, что надобно тебе? Жизнь, жизнь моя, возьми ее, возьми!